Медини, Чаньюм Тозе, Гязюнгуле, Минга Донгинги, Чангтан Гигубшибе, Ренджун Сунгюб Куйши, Дигар, Кэнри Чингве, Цинчун Дан Дузин, Цотан Цу, Намге Гацотар Чанглиде, Дигар, Минжи Цоне Чигаян, Сокча Мебе, Тангдон Кюни Маши, Чангтанги Сэсичимито, Сокча Назо, Чигар Юсин, Цоне Чиватан, Ригю Бишин, Ситюн Ямнеги, Сокчаги, Генхамши Чаю. Дигар, Цюта, Чонг. Гянгже, Задан Тол Гежа Чубе, Погу Сумьян Ю. Гянгни, Сукче Датан Джауэ, Сокча Мичима Чече Шикта. Ригги Пунгю Чуэне, Сукдоб Чешу Шикши. Тиян, зо цобю садю куйду кёбчин. Гя цюнгуэле, ми шидунг адунг самгі тоган чидангта, нянгам тангду цоне чигыю. Чанг задангту, гян чидунг мангбую. Гянгі ботунг шин, шин чіла, сукші жинвота, бугы гэмгэ, Масир та, бокарбу инсин. Согуне ази парки ки шунги будони камнаи. Тидар, рэнжун лунги чубе кодзя тидабу сига дине, хонзу сэси тидинла зигар цоне чисин чи. Лори дао дубуне чунги парни, гянги гюби тюзу инсин. Гянмур не чагве тююн дао чукси зам инбата, 主门是经住日早啊经住地地几次几个松就算了四个月罗松年十盘松地经住十年二十岁不谈俗不经测了米你还怎么谈几次几个松就年十个盘松个月别日记朋友去年速度七十岁混嘴前用错于你罗你是怎么的 浪过了点呢, 强南这边, 浪巴都, 江芒不同之余。 混子云都, 熊浪塔, 米林伟, 咋当脱了, 养那国古呢, 咋死亡, 养那偏居体力起不所, 接触水亡。 养那, 胖子我们行于, 隔壁古别, 拉通瓦丹, 国通呢, 对不他, 거지 뽀베 킹베 바우신 제왕라 고미 우르베 반냠 싱메 양라 큐츠 딩네 초여 공시 유징 큐칭와 양안에 개파타 큐치와 양니 슈숨지 유라 큐치슈라 양 갸리 개왕 유 양라 쇼고 추우스 송네 추통와타 你们退去撇起玩咋当托咋死亡你是前年对吧他三岁惨了拉里亚日故一年三六百错也空气行于两几年的儿几里松就言主个月吧他昆虽着当样米色差不起月体 云度如今年主个月别 看着前面虚度江南人物是情侣朋友你讲给自己的学习